0: Fox! Fox!
1: Rodem, żołnierze!
2: Василий, Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожек Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стриха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
3: May the joy of Christ, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Christmas. Servator felicite le Krachun sia null no. Albot Korachon. Narodil se vám spasitel, radujte se. Milosti plné, radostné vianočné sviatky. Novorojeno, Bože dieťa, Boh znam, naj vam podeli svoj blagoslov, trajni mir i pravo sreću. Srećan Božić, Hristos se rodi, zunovane hodi, a s poslovne nove lijeti. Drahije Bjelorusi, jasjove kraladnih sjata, srdječna pozdravljaju vsijeh praznikam razdjejstva Hristova. Šana na vor sur džinunč, miladon mazidon, eri klanu eri, na varakanim, vam vaka impija. Uli muese, na varundi, na van ja Ruanda, noelin ziza, imana i vake, amahor, ni mukomere, mubarike, amue, i bihugu bijan, Kristu piranta tina, latkulo, latkulo, prismasto, sine no mene to gozaimas. Kipu som tane, hankuke, pio van ha minor, Žuk meni ang ši, suh san vam, ista sam ho, da je fi non čao ta, ti rad to. Mali gajam, vas ko, e manigom, vakom ta on. Nibenitan krist nasko, kaj prospera novjava. Princeps pacis natus est, ex Maria Virgine, venite adoremus eo.
0: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
4: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta, profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
5: Number 22, a funeral's band